0: Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00-517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru, ООО, РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.

0: Лав-радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Или что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
2: Номер 5.
3: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал.
2: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова, 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
4: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 11-35.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

0: реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. До конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте ВБ-банк.

0: подкаст.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
2: Главрадио.

0: «Созвездие». Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет солнечно, и синоптики осадков не обещают. Днем потеплеет до плюс 23, ветер западный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
3: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихино поле 2А.
4: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35.
5: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков». Трехсвятская, 19.
6: В магазин «Тверской подарок». Приглашаем всех зайти. На любой тут случай можно сувенир приобрести. Улица Советская, дом 19.
7: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
8: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.fizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Твери 7 часов утра.
1: Всем доброго, прекрасного, практически летнего утра, ну, судя по погоде, конечно же, горячего, бодрящего кофе и хорошей музыки. Меня зовут Макс Фабиан, все это прямо сейчас вместе с тобой. Я попробую Биби Рекса Фейтлесс на старте.

0: Пока за окном стабилизировалась погода и в твоей жизни, в принципе, все неплохо, да и скоро отпуск, можно действительно попросить Вселенную немножечко замедлить время мимо меня, чтобы ничего не пролетело. Филатов Кэрис здесь на волнах Love Radio, 7.20 в столице. Всем большой привет, погнали вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Действительно, мысли об отпуске греют многих в летний сезон, так тем более хочется прохлады, хочется и солнца, и прохлады, и всяких напитков вкусных, ну и, естественно, хорошей музыки. До конца этого часа я, Макс Фабиан, буду тебе предлагать очень много всего классного. Тиесто, Чарли XCX, Hot in It, ждем. Чуть раньше здесь Chainsmokers, Zorp Addicted. Совсем скоро Rain Dance, это Дэвид Эмс. Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
3: Телефон рекламной службы Love Radio 509-900.

0: Экспрессе от Холиды Боя. Работа «Ты не хотела» здесь на волнах Love Radio. Мне кажется, можно дополнить еще «Ты не хотела», но так получилось. Вот в жизни, как обычно, так и происходит. Холиды Боя, спасибо, говорим и движемся дальше. Нас с тобой ждет гороскоп.
1: Гороскоп.
0: Сегодня энергия и жизнелюбие будут так сильны, что раскрасят вашу жизнь яркими красками.
2: Тельцы.
0: Направьте свое внимание на дом и уют.
2: Близнецы.
0: Ваши лидерские качества будут особенно ярко проявляться, окружающие сами захотят следовать за вами.
2: Раки.
0: Вам будет сложно устоять перед покупками, есть риск потратить все накопления.
2: Львы.
0: Звезды советуют действовать осторожно, вас могут неправильно понять.
2: Девы.
0: Фортуна может отвернуться в самый неподходящий момент, рассчитывайте только на себя.
2: Весы.
0: Не спешите принимать заманчивые предложения, звезды предупреждают о подвохе.
2: Скорпионы.
0: В течение дня вас могут ожидать приятные денежные сюрпризы.
2: Стрельцы.
0: Посвятите время спокойному решению рабочих задач.
2: Козероги.
0: Следите за реакциями окружающих, на ваши слова есть риск кого-то невольно обидеть.
2: Водолеи.
0: Замечательный день для реализации амбиций и запуска новых проектов. Стартовые позиции у вас безупречны.
2: Рыбы.
0: И для нас, для рыб, ваша энергия бьет ключом. Смело делитесь драйвом с окружающими. Этого же можно посоветовать всем знаком зодиакам. Ну а прямо сейчас Нейтан Дэйв, Эл Хендерсон, 21 Reason.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.

0: Шикарное настроение дарит нам Нейтан Дэйв, Элла Хендерсон, 21 Reasons здесь на волнах Love Radio. Тем временем в Москве 7 часов 34 минуты. Просыпаемся, бодримся, кофе наливаем. Ну и, конечно же, хочется напомнить всем, что у нас с тобой есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшие же признания в любви или, например, сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что слушай хорошую музыку, смотри ее и включай Муз-ТВ по четвергам в 16.00. Это категория 16+. Love
1: Radio. Погода. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет солнечно, и синоптики осадков не обещают. Днем потеплеет до плюс 23, ветер западный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду.
2: Реклама. Медицинский центр «Добрый доктор» на Брагина, 18 – это более 50 специалистов, УЗИ, анализы и вакцинация, а также годовые программы для детей любого возраста, обслуживание в клинике и на дому, персональный медицинский менеджер. Подробная информация по телефону 416-500. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
4: Современная диагностика в ветеринарной клинике «Барс». УЗИ, цифровой рентген, компьютерная томография. Нужно поставить точный диагноз вам в «Барс».
5: Москве нужен статус. Питеру – лоск. Где найти все сразу? В 11.35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене. Нас находят по репутации.
6: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: чистом расставании, чистом разрыве. Clean Break, работа вот Айлира здесь на волнах Love Radio. Знаешь, когда сердце еще не верит в то, что это конец, но головой ты уже понимаешь, что ну все, пора, расход.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, как говорится, с любимыми не расставайтесь, целуйтесь, обнимайтесь и слушайте музыку вместе. Побольше и почаще у меня лирик Don't Go Mad. До конца этого часа Тиесто, Чарли, XCX, Hot In It. Ну и финал будет за легендами NSYNC, Bye-Bye-Bye.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
4: Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
10: Я люблю тебя.
9: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Твери 8 часов утра. Love News.
1: В Твери открылся новый научно-выставочный центр, и в областной столице завершили ремонт коллектора. Это новости на Love Radio в студии Анна Родионова. Здравствуйте! В Твери открылась новая выставочная площадка под названием «Волга-центр». Накануне исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев вместе со школьниками из Кимр, Колязина и Кашина побывал в музейном комплексе. Здесь создан интерактивный макет верхней части Волги. 60-метровая модель оснащена оригинальной гидросистемой. Эффект течения реки создает циркуляция 6000 литров специальной жидкости. Кроме того, в экспозиции посетители смогут увидеть движение речных судов, миниатюрные версии старинных приволжских городов, таких как Кимры, Колязин, Углич. Добавлю, Виталий Королев поручил организовать безопасную автобусную парковку для музейного комплекса. В частном секторе микрорайона Соминка теперь не будет прорыва канализации. Об этом заявили в компании «Тверь-Водоканал», которая завершила реконструкцию коллектора в этой части города. Работы шли в течение 5 лет и осложнялись глубиной пролегания трубопровода. Коммунальщики отмечают, что помимо разлива сточных вод, местные жители будут избавлены от неприятного запаха во время сильных дождей, а также таяния снега. Около 90 нарушений выявили проверки автобусов на дорогах Тверской области. Об итогах трехдневного рейда сообщило региональное управление госавтоинспекции. В одном из случаев были не соблюдены требования к перевозке детей. Помимо прочего, водители забывали пристегиваться ремнями безопасности. Нарушали правила дорожного движения, в их транспорте некорректно работал тахограф. В ведомстве отметили, постоянный контроль пассажирских перевозок в том числе снижает количество аварий по вине водителей автобусов. Поэтому подобные рейды проводят регулярно. Это были новости. Всем хорошего настроения.
0: Радио «Любовь» для лиц старше 16 лет.
2: Хорошей музыки, хорошей погоды, ну и, конечно, крутых эмоций желает тебе команда Love Radio, ну и, конечно же, Леони, Callum Scott, Stay. На старте этого часа дальше суперхит Flame, Тану от Holy Flame и Zivert, ее многоточие.

0: Легенда мировой музыкальной сцены. Легенды, даже я бы сказал, Нель Фуртадо и Тимбаленд с Тремом Промиско здесь на волнах Love Radio. С Тимбаленда началась, можно сказать, R&B эпоха, его возрождение, ну и, конечно же, расцвет. Ну а Нель Фуртадо, естественно, золотой вокал мира нашего. Промиско только что в эфире Love Radio, 8:19 в Москве. Отправляемся дальше по волнам Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и, конечно же, по волнам и по вайбам твоей любви отправляемся до конца этого часа вместе с нами. Мария Крамерли, наша звездочка, ей нравится жить, нам тоже.
2: Мне все же нравится жить, рассветом не встречать океан.
0: Чуть раньше здесь Мэри Гу, заново.
2: Я хочу начать все заново, заново, где-то рядом с океаном.
0: И совсем скоро Атомас, I like the way you kiss me. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
3: Реклама.
4: Плитка? Это в Пелитон.
5: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
6: Обои? Это в Пелитон.
7: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
8: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
6: Шторы? Это в Пелитон.
9: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53-14-31.
10: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Эндоскопия и лазерная хирургия. Врач-нефролог и гастроэнтеролог. Звоните 73-41-21. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
11: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе Трейдинг. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids – это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78-85-55-6+.
4: Жалюзи? Это в Пелитон.
3: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет солнечно, и синоптики осадков не обещают. Днем потеплеет до плюс 23, ветер западный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
3: В магазин «Тверской подарок». Приглашаем всех зайти. На любой тот случай можно сувенир приобрести. Улица Советская, дом 19.
4: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
5: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.

0: это Гвен Стефани здесь на волнах Love Radio. Вместе с суперхитом из нулевых Hollaback Girl. Сколько клубов горело просто вот в прямом практически смысле под этот трек от танцев и от наших, естественно, движений. Hollaback Girl прямо сейчас, 8.50 в столице. Отправляемся в сторону нового часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем слушать музыку, просыпаться, кто еще не сделал это, ну и, конечно же, заряжаться лучшей, лучшей энергией этой, это получается сегодня вторник, уже этого вторника. Марии Крэбрери нравится жить до конца часа, и в Афроджек, икона поп, We Got That Cool в финале часа, так что обязательно оставайся с нами, лучшие саундтреки твоей любви уже ждут.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте ВБ-банк.

0: В Твери 9 часов утра. Love
1: News. Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram. Названо поколение, которое больше всего страдает от стресса. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники от имени специалистов по замене дверных замков и ключей от домофонов выдают потенциальным жертвам временные коды для прохода в дом. Злоумышленники просят назвать код, который пришел в Telegram, чтобы якобы прописать его в ключе. Таким образом, аферисты получают полный доступ к аккаунту человека в мессенджере. Сотрудник может получить путевку в санаторий по инициативе работодателя или по медпоказаниям в рамках системы обязательного социального страхования, напомнили в Госдуме. В первом случае поездку оплачивает компания, но допускается и софинансирование, когда часть денег вносит сам человек. Во втором случае путевка предоставляется от социального фонда, деньги идут из бюджета. Джефф Безос хочет продать свою яхту. Это одно из крупнейших парусных судов в мире, на котором бывали Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри и многие другие знаменитости. На 127 метрах находится бассейн со стеклянным дном, три джакузи и вертолетная площадка. За свою ласточку основатель Amazon хочет $500 миллионов. Однако, помимо ценника, есть еще пара проблем. Из-за габаритов судно не пускают на стоянки для яхт, и вип-персонам приходится швартоваться рядом с танкерами. Кроме того, на носу яхты деревянная скульптура супруги Джеффа Лорен Санчес в образе русалки. 40% россиян заявили о постоянном стрессе. Больше всего штормит людей среднего возраста. Основные причины – это работа, ипотека, дети, забота о пожилых родителях и плохая физическая форма. Добавляют негативных эмоций постоянный поток информации, нестабильность доходов и сравнение себя с другими. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня!
2: А ни к чему сравнивать себя с другими, ты индивидуален, ты личность. Вот лучше сравни пару следующих треков, какой тебе больше понравится, добавь к себе. Tame Impala, Genie, Dracula прямо сейчас, дальше Britney Spears 3. Ну и я, Макс Фабиан, шазамлю вместе с тобой.

0: качаемся на волнах хорошего настроения благодаря Элоку, Portugal, The Man и Zibi, Dive Into The Ocean. Прямо сейчас можно представить себе, как ты ныряешь в океане, но лучше, конечно, нырнуть в свои рабочие дела, чтобы поскорее их закончить, и, может быть, тогда океан приблизится хотя бы на йоту. 9:20 в столице, отправляемся дальше нырять по нашему плейлисту.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца этого часа нас ждет с тобой дайвинг вместе с Тиесто, 21 Savage и Be a Track Balls. Чуть раньше здесь Богдан Медведь и Broken Heart. Ну и совсем скоро Нюша, Амора. Пройдем саундтреки твоей любви со всего мира.
2: Реклама. Ищите все для дома и сада? Растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
3: Я выбираю ароматный кофе только в Chicken House.
4: Товары для дома.
3: Домовита.
4: Сантехника.
3: Домовита.
4: Констовары.
3: Домовита.
4: Товары для огорода.
3: Домовита.
4: А воздушные шары.
3: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
5: Нужна колоноскопия с наркозом? Колоноскопия с наркозом в клинике Вера. 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
8: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
9: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
10: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
11: Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
12: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе трейдинг. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
15: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, 3 банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
16: Питомец тяжело болен? Поместите его на лечение в стационар клиники «Барс», где он будет круглосуточно находиться под наблюдением ветеринарных специалистов.
17: Я выбираю то, что действительно вкусно. Chicken House.
18: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Свежая и красивая работа от Эри Свимса, мистер Known It All, здесь в эфире Love Radio. И такой же свежий звездный гороскоп ждет тебя прямо сейчас.
1: Гороскоп.
0: Сегодня энергия и жизнелюбие будут так сильны, что раскрасят вашу жизнь яркими красками.
2: Тельцы.
0: Направьте свое внимание на дом и уют.
2: Близнецы.
0: Ваши лидерские качества будут особенно ярко проявляться, окружающие сами захотят следовать за вами.
2: Раки.
0: Вам будет сложно стоять перед покупками, есть риск потратить все накопления.
2: Львы.
0: Звезды советуют действовать осторожно, вас могут неправильно понять.
2: Девы.
0: Фортуна может отвернуться в самый неподходящий момент, рассчитывайте только на себя.
2: Весы.
0: Не спешите принимать заманчивые предложения, звезды предупреждают о подвохе.
2: Скорпионы.
0: В течение дня вас могут ожидать приятные денежные сюрпризы, скорпионы.
2: Стрельцы.
0: Посвятите время спокойному решению рабочих дел, и все будет хорошо.
2: Козероги.
0: Следите за реакциями окружающих на ваши слова, есть риск кого-то невольно обидеть.
2: Водолей.
0: Замечательный день для реализации амбиций и запуска новых проектов. Стартовые позиции у вас безупречные.
2: Рыбы.
0: И всем рыбам ваша энергия бьет ключом. Смело делитесь драйвом с окружающими. Ну и, конечно же, слушайте хорошую музыку Нюша Море прямо сейчас. Дальше Алан Уокер, Изабель Мелькман, Кейтрин Орайан, Broken Strings.
1: Гороскоп. Love Radio.

0: любовь здесь на волнах Love Radio. Нюша поет: найти свой дом или сердце другого человека может стать твоим домом. Почему бы и нет? Главное, чтобы все было очень даже взаимно. Так же взаимно, как и у нас со звездами нашими, ну или у звезд с другими звездами. О ком я говорю и о чем я прямо сейчас? Клава Кока и Дима Масленников вот таки поженились в Париже. Их там увидели, просто поймали папарацци. Ребята прогуливались по улочкам Парижа в практически, ну, свадебных нарядах, если так можно сказать. В общем, мы думаем, что все случилось именно там. А почему я тебе это рассказываю? Потому что на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости» мы каждый день публикуем самые интересные и яркие события из мира звезд и шоу-бизнеса. Так что обязательно заходи и смотри, это не сплетни. Это то, что мы ищем и собираем, аккуратно складывая на сайт loveradio.ru только для тебя. Ну а впереди у нас Алан Уокер, Изабель Мелькман, Кэтрин Урайан, Broken Strings. Дальше послушаем Богдан Медведи, Broken Heart.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет солнечно, и синоптики осадков не обещают. Днем потеплеет до плюс 23, ветер западный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду.
2: Реклама. Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Барихина поле 2А.
3: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
4: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу Lorac Trade. Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
5: MyFit – фитнес-клуб с большими возможностями. Мы готовы предложить вам обширную и разнообразную сетку групповых занятий для взрослых и детей, бассейны с зоной спа и многое другое. Успейте забронировать абонемент по летним ценам до конца месяца. Подробности по телефону 78 85 55.
6: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
7: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: не меньше, чем 220 вольт. Прямо сейчас в эфире Love Radio. Это молния от Димы Билана. Может быть, даже больше, чем 220. И, конечно же, хочется, чтобы он продолжал петь и играть. Но впереди еще несколько работ в этом часе, поэтому погнали, узнаем.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Узнаем, с каким настроением и вайбом будем провожать текущий час и встречать новый. Паскали Тублон через пару минут появится вместе с Леони, их Friendships. И завершим час треком «Я тебя не отдам» от группы «Серебро». Ну а ты пока можешь подготовить сообщение, насколько ты сильно любишь свою вторую половинку, и вот под «Серебро» его отправить. Конечно же, это будет очень приятно. Так что погнали дальше, впереди лучшие саундтреки твоей любви.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
14: Просто так.
13: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте ВБ-банк.ру.

0: России 10 часов утра. Love News.
1: Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке недвижимости. Компания Apple изменит дизайн телефонов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Россияне могут сэкономить на покупке недвижимости от 10 до 25%. Для этого, по словам финансистов, необходимо заранее изучать рынок и разные варианты и выгодно накопить сумму первоначального взноса, оптимально разместить наличку на вкладе, фонде денежного рынка или в коротких облигациях. Если планируется привлечение рыночной ипотеки, дополнительно нужно работать с кредитной историей и подтверждением доходов. Покупатели с чистым профилем получают лучшие условия. Кроме того, можно пользоваться программами финансирования от застройщиков – субсидированием ипотеки или рассрочками. Также эксперты советуют не забывать торговаться. Скидки до 15% можно получить при быстрой сделке без цепочек. Мошенники направляют россиянам предупреждения о якобы переносе чата в мессенджере из-за потери доступа к аккаунту модератора. Аферисты заявляют о необходимости перехода по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Он очень похож на популярный сервис. Однако после ввода логина и пароля информация уходит злоумышленникам. Компания Apple готовит масштабный редизайн телефонов в 2027 году. Как пишет Bloomberg, многие элементы iPhone 20 будут еще прозрачнее, чтобы соответствовать операционной системе iOS 26. Новый дизайн назвали Glasswing в честь одноименного вида бабочек с полупрозрачными крыльями. В России появился спрос на ничего не делание среди туристов. Путешественники выбирают спокойный отдых, оздоровительные программы и поездки в малые города нашей страны. Самые популярные направления – это Сочи, Анапа, Минводы, Кострома и Золотое кольцо. Еще больше новостей найдешь в группе Лав-Радио ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Да, все мы своего рода туристы, и ничего не делание, особенно в летний сезон, подходит, мне кажется, всем и каждому. Offenbach Miles Away на старте этого часа. Ничего не делание. Дальше Bruno Mars, I Just Might, ну, я Макс Фабиан.

0: Люся Чеботина в эфире Love Radio. Украшение российской музыкальной индустрии и каблук, за которым она уже не будет бегать, точнее, на котором она не побежит за молодым человеком. 10:19 в столице, мы же с тобой бежим дальше по часу.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Кто в кроссовках, кто в кедах, кто на каблуках, но мы бежим и не останавливаемся, потому что впереди шикарные работы до конца часа Коста Лакоста. А ты говоришь.
2: А ты говоришь, любовь слепая, а я тебе верю, но не доверяю.
0: Чуть раньше пункт опел с London Galaxy. Ну и совсем скоро New Religion. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
3: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
4: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас! Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 90 салонов. Все для вашего уюта и комфорта. В ТК «Тандем», Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
5: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
7: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
8: Торжокские золотошвеи приглашают посетить увлекательный мастер-класс по золотному шитью. Только у нас вы сможете своими руками создать эксклюзивный сувенир, познакомиться с техникой золотной вышивки, узнать, что такое канитель и почему ее нельзя тянуть. Получите незабываемые эмоции вместе с торжокскими золотошвеями. Мы ждем вас по адресу. Город Торжок, Калининское шоссе, дом 12.
9: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты, ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
10: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника доктор Ай и Ой на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Дорогие мамы и папы, мы знаем, как важно своевременно заботиться о здоровье ребенка. В «Добром докторе» на Брагина 18 ведут прием более 10 опытных педиатров. Ежедневно можно пройти осмотр, сдать анализы и пройти вакцинацию. Запись по телефону 416-500. ООО «Добрый доктор». О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного. Так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня в нашем городе будет солнечно, и синоптики осадков не обещают. Днем потеплеет до +23, ветер западный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду.
2: Реклама. Я выбираю вкус нашего города. Chicken House. Товары для дома.
6: Домовита.
2: Сантехника.
6: Домовита.
2: Констовары.
6: Домовита.
2: Товары для огорода.
6: Домовита.
2: А воздушные шары.
6: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.

0: шатер.
1: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
3: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
4: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
5: Травматология и ортопедия в Барсе. Опытный ветеринарный хирург поможет, если ваш питомец повредил лапку или у него врожденные проблемы с суставами.
2: Только в мае официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
6: Я выбираю классно провести время с друзьями. Только в Chicken House.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509 900.

0: Love Radio.
1: Долго искал других, но все без ответа. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: Skunks, Tobias London, Galaxy здесь на волнах Love Radio, 10:49 столицы. Продолжаем наше яркое музыкальное утро, и вот уже практически финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Пройдет он под звуки творчества шикарных артистов. Али Адамс и Дилан Фуэнтес появится через минуту-другую. Телепати, дальше Коста Лакоста, а ты говоришь. Ну и завершим час треком Fire от Александра Стэн. Это новинка. Ну и в новый час отправимся искать лучшие саундтреки твоей любви, так что обязательно будь с нами.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfly.rf.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
11: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. К

0: Твери 11 часов утра. Love News.
1: В Твери открылся новый научно-выставочный центр, и в областной столице завершили ремонт коллектора. Это новости на Love Radio в студии Анна Родионова. Здравствуйте! В Твери открылась новая выставочная площадка под названием «Волга-центр». Накануне исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев вместе со школьниками из Кимр, Калязина и Кашина побывал в музейном комплексе. Здесь создан интерактивный макет верхней части Волги. 60-метровая модель оснащена оригинальной гидросистемой. Эффект течения реки создает циркуляция 6000 литров специальной жидкости. Кроме того, в экспозиции посетители смогут увидеть движение речных судов, миниатюрные версии старинных приволжских городов, таких как Кимры, Калязин, Углич. Добавлю, Виталий Королев поручил организовать безопасную автобусную парковку для музейного комплекса. В частном секторе микрорайона Соминга теперь не будет прорыва канализации. Об этом заявили в компании «Тверь-Водоканал», которая завершила реконструкцию коллектора в этой части города. Работы шли в течение 5 лет и осложнялись глубиной пролегания трубопровода. Коммунальщики отмечают, что помимо разлива сточных вод, местные жители будут избавлены от неприятного запаха во время сильных дождей, а также таяния снега. Около 90 нарушений выявили проверки автобусов на дорогах Тверской области. Об итогах трехдневного рейда сообщило региональное управление госавтоинспекции. В одном из случаев были не соблюдены требования к перевозке детей. Помимо прочего, водители забывали пристегиваться ремнями безопасности. Нарушали правила дорожного движения, в их транспорте некорректно работал тахограф. В ведомстве отметили, постоянный контроль пассажирских перевозок в том числе снижает количество аварий по вине водителей автобусов, поэтому подобные рейды проводят регулярно. Это были новости. Всем хорошего настроения.
0: Радио «Любовь» для лиц старше 16 лет.
2: Спасибо, Галя, за совет. Для хорошего настроения можно зарядиться прямо сейчас бодрящим кофе, ну и, конечно, крутым плейлистом здесь в эфире Love Radio. На старте часа легенды на любых можно с треком «Леди». Дальше Дэйв Тэм, «Strain Dance», ну и я, Макс Фабиан, вместе с тобой.

0: что ты любишь на одной волне.
1: «Поймай меня, если сможешь». Только что спела Сарана в совместной работе с Аланом Уокером. «Catch me if you can» здесь в эфире Love Radio. Да, действительно, по весне, особенно когда расцветает вся природа, расцветают и наши гормоны. Хочется играть в кошки-мышки, в догонялки. Ну, а девушки наверняка хотят, чтобы молодые люди их поскорее поймали. Так что занимаемся тем, что друг другу больше нравится. Ну и, конечно же, доставляем удовольствие. Мы тебе хорошей музыкой тоже его доставим. До конца часа «Пегигу» и «Girls Like». Чуть раньше «Братья Гаязовы», «Фиеста».
2: И честно вместо слов за нее все скажут.
1: И совсем скоро «Феникс» от «Бервульф».
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
1: Это Love Radio, наслаждайся саундтреками твоей любви.
4: Реклама. Ищите все для отделки и интерьера? ТК «Тандем» – большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий и многое другое. Все для вашего идеального ремонта в ТК «Тандем». Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
5: Плитка? Это в пелетон.
6: Нужно сделать рентген? Рентген в клинике «Вера». 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
8: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихино поле 2А.
9: Шторы? Это в пелетон.
10: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
11: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
12: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
9: Люстры? Это в пелетон.
13: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, 3 банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
14: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все! Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
5: Камины? Это в пелетон.
4: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще, очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет солнечно, и синоптики осадков не обещают. Днем потеплеет до плюс 23, ветер западный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
3: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
4: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
5: Москве нужен статус, Питеру – лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене. Нас находят по репутации.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: слушаешь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
1: Танцы в огне только что были здесь на волнах Лав Радио. Благодаря Абелю ты свои, он же канадский певец The Weeknd, известный на весь мир. Ну а мы с тобой провожаем потихонечку час, 10 минут ровно осталось. И сделаем это в компании дискотеки аварии Вон Амур Кукла, ремикс 26-го года. И за финалем этот отрезок работает Goes Like На-На-На от Пегги Гум. Ну а в новом части тебя уже ждут саундтреки твоей любви.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
7: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
10: Михаил Шуфутинский.
12: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
11: Юлианна Караулова.
10: Отпетые мошенники.
13: Люби меня, люби.
10: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: полдень.
1: В поисках лучших саундтреков твоей любви мы отправляемся дальше. 12.00 в Москве. На старте часа Доминик Файк, Baby Doll. Дальше Зиверт с новинкой Газ, Gearbox Greenland. Ну и, конечно же, я, Макс Фабиан. Ищу звук вместе.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Любовь ли это все то, что ты чувствуешь, этот спектр, ну, конечно же, не услуга, а чувств, или же все-таки это какая-то влюбленность, или, может быть, просто страсть проходящая. Ларин, Is It Love? Здесь, на волнах Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Действительно, очень часто люди, особенно по весне, любовь путают с влюбленностью, желанием, рвением, диким, необузданным. Но все это, конечно же, не любовь безусловная. Ну, а мы с тобой движемся вперед к безусловным хитам. До конца часа новинка и

0: И с Ашем скоро Бенсон Бун, Beautiful Things. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
1: Реклама. Камины? Это в Пелетон.
2: Я выбираю хрустящую картошку фри в Chicken House.
3: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике Grand. Торгово-развлекательный центр Рио, первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
5: Ламинат – это в Пелетон.
6: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
7: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
8: В магазин «Тверской подарок». Приглашаем всех зайти. На любой тут случай можно сувенир приобрести. Улица Советская, дом 19.
9: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты, ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
10: Ветеринарная клиника доктор Ай и Ой на Тамары Ильиной 1Б. Врач-онколог. Операции, химиотерапия для онкологических пациентов. Звоните 73-41-21. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
12: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе Трейдин. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
13: Белджи. Надежность в движении.
5: Двери? Это в Пелетон.
14: Я ценю свое время, поэтому выбираю Chicken Auto.
15: Одиннадцатого мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
16: Травматология и ортопедия в Барсе. Ваш питомец повредил лапку? У него врожденные проблемы с суставами? Поможет опытный ветеринарный хирург-травматолог.
1: Обои? Это в Пелетон.
17: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: 15 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
2: Первые шаги.
3: Первая любовь.
2: Первый отпуск.
3: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня в нашем городе солнечна. Воздух прогреется до 24 градусов выше нуля. Ветер западный, слабый. Его отдельные порывы будут достигать 11 метров в секунду.
7: Реклама.
8: Товары для дома.
9: Домовита.
8: Сантехника.
9: Домовита.
8: Констовары.
9: Домовита.
8: Товары для огорода.
9: Домовита.
8: А воздушные шары.
9: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
10: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, 3 банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю. Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids – это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78 85 55 6+.

0: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Действительно, все могло быть неплохо на этих кухнях, но есть как есть. Финал час практически здесь в эфире Love Radio, 12:49 в Москве. Ну а мы с тобой отправляемся дальше к творчеству шикарных артистов. Two Colors, Love Pool, потанцуем через пару минут. Будет Дима Билан, будет Анна Асти с новейшим треком, супер-хитом всех танцполов Эпилог. И Роберт Кристиан Лесшука завершат час треком The Day Before.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Муз-ТВ представляет. Премия «Муз-ТВ-2026» «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Анна Асти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. «Лайф-арена». Премия «Муз-ТВ-движение». Категория 16+.

0: Твери, час дня.
1: Научись управлять своими эмоциями, и ты тогда научишься управлять другими, а также своей жизнью, представляешь? Ну и, конечно же, будем управлять твоим настроением шикарной музыкой, крутым плейлистом. Fastboy Topic Forget You на старте часа здесь

0: гипнозы от Мальбека и Сюзанны на волнах Love Radio. Известные хитмейкеры, которые собрались вместе в 2026-м и обещают дать серию крутых концертов в России. Ну, а мы ждем эти концерты, конечно, в Москве уже первый прошел, 26 апреля. Ну, а мы движемся дальше, конечно, и ждем новых хитов в плейлисте в этом часе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца этого часа с нами красивая работа «Бам-бам» от Миши Миллера и Алекса Вели. Чуть раньше Феликс Йен, «Call it love». Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me now. Ну и совсем скоро брак с XTN, «Pay to Exist». Pay to exist. Abundance on my list. Hey, every breath that I... Это Love Radio, здесь звучат саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Жалюзи? Это в Пелетон!
3: Нужен травматолог-ортопед? Запишись на прием к травматологу-ортопеду в клинике «Вера». 415-500. oovera.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихина поле 2А.
5: Ламинат? Это в Пелетон.
6: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
7: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
8: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
2: Люстры? Это в Пелетон.
9: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
10: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу Лорак Трейд. Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
5: Двери? Это в Пелетон.
11: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: в радио.
1: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
2: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. Если есть за что».
1: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
2: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
1: Мы тут чего, ребята, все собрались?
2: Света столько
1: нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня в нашем городе солнечна. Воздух прогреется до 24 градусов выше нуля. Ветер западный, слабый. Его отдельные порывы будут достигать 11 метров в секунду.
7: Реклама.
8: Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
9: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле! Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
11: Рукописи не горят.

0: Медицинский центр «Добрый доктор» на Брагина, 18 – это более 50 специалистов, УЗИ, анализы и вакцинация, а также годовые программы для детей любого возраста, обслуживание в клинике и на дому, персональный медицинский менеджер. Подробная информация по телефону 416-500. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Любовь и не только между нами, между всеми. И, конечно же, группе «Серебро» у нас отдельные приятные чувства. «Между нами любовь» здесь на волнах Love Radio, 13:50 столица. Движемся к завершению часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а там тебя ждет еще больше любви, конечно же, шикарных треков, крутых мелодий и аккордов. Так что оставайся с нами, Феликс Йен, Рэй Делтон, Colored Love. До конца этого часа Миша Миллер, Алекс Веля, бам-бам. Ну и завершим его работой «Феникс» от Marshmello и Portugal The Man.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
11: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
12: Я люблю тебя.
11: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Твери 2 часа дня.
1: Лучшее, что можно позволить себе в этот жаркий вторник, весенний вторник, это хороший плейлист, который мы прямо сейчас тебе доставим в уши. Bieber, EXO, Faithless, New Religion, дальше Everything But The Girl Missing, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще час.

0: На волнах Love Radio о любви и про любовь. Этот парень умеет слагать фразы в предложения и, конечно же, добиваться того, что они приходят в наши сердца и в головы вот в первозданном виде. Намек на нас на волнах Love Radio, 14.19 в столице. Налетим дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше продолжится намек на хорошие песни, на крутой плейлист и настроение опалать от Тейлор Свифт до конца часа. Чуть раньше Fatboy Topic, Wave. Ну и совсем скоро Dave Thames, Rain Dance. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Обои? Это в Пелетон.
3: Товары для дома.
4: Домовита.
3: Сантехника.
4: Домовита.
3: Констовары.
4: Домовита.
3: Товары для огорода.
4: Домовита.
3: А воздушные шары?
4: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
5: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова, 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
7: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
8: Плитка? Это в Пелетон.
9: Выбирать подарок – это искусство. Оригинальные подарки от торжокских золотошвей, изысканные изделия, расшитые золотом и серебром. Искусство, прошедшее сквозь века.
10: Торговый дом «Русь», Вакжанова, 10.
11: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
12: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Врач-офтальмолог, микрохирургия роговицы и замена хрусталика глаза. Звоните 73 41 21. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Шторы? Это в Пелетон.
13: Проголодался? Я выбираю доставку через приложение Chicken House.
14: 6+. ООО «Торговая компания Сан». ОГРН 102-690-057-5976. Город Москва.
15: MyFit – фитнес-клуб с большими возможностями. Мы готовы предложить вам обширную и разнообразную сетку групповых занятий для взрослых и детей, бассейны с зоной спа и многое другое. Успейте забронировать абонемент по летним ценам до конца месяца. Подробности по телефону 78 85 55.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на Love Radio.
0: В эфире Love Radio.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. По данным сервиса Яндекс, погода сегодня в нашем городе солнечна. Воздух прогреется до 24 градусов выше нуля. Ветер западный, слабый. Его отдельные порывы будут достигать 11 метров в секунду.
6: Реклама. Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Барихина поле 2А.
7: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон Лорак Трейд. Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
8: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, три банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер.

0: Нужен статус. Питеру лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене. Нас находят по репутации.
1: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Дисон, Moonlit Floor, здесь на волнах Love Radio. Красивая музыка, красиво движемся с тобой к завершению часа. Ну и впереди еще несколько шикарных работ.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и прежде чем я расскажу тебе о тех треках, которые будут завершать наш час, я хочу с удовольствием, с большим удовольствием сказать тебе, что 5 мая, это получается сегодня, включился новый город вещания Владикавказ, столица Республики Северной Осетии, Алания, радио, Love Radio, конечно же, на частоте 108 FM завещало. Так что поздравляем наших коллег из Осетии и желаем им много всех классных активностей в эфире, вне эфира, неважно. Главное, чтобы слушатели всегда были с вами. Ну а до конца этого часа здесь в эфире Love Radio Tiesto The Business, Леша Свик, Нюша, Пробуди, ну и Тейлор Свифт, Аполлайт. Именно этими треками мы завершим час. Я же Макс Фабиан, на этом тоже прощаюсь с тобой. До завтра, услышимся, увидимся в 7 утра по московскому времени. И, конечно, классных тебе саундтреков.
2: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, а Насти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: В Твери 3 часа дня.
1: Колоссальный Лав-Радио привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут этого часа будут не лето, Дэвид Гетта, Биби Рекс, Айс Гельгерт, на старте Леони, Калун Скотт, Стей. Меня зовут Максим Абдуллин, это Лав-Радио. Хорошего дня.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Не лето, someone like you, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь по традиции забежим в ближайшее музыкальное будущее и узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Егор Крид, Артик и Асти, Карма. Немного раньше Your Books, Graceland. Yesterday, Сикато и Минелли после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания Кедр Прайм воплотит вашу мечту в реальность.
3: Плитка? Это филитон.
4: У питомца проблемы с глазами? Запишитесь на консультацию к ветеринарному офтальмологу в клинику Барс.
5: Нужно сделать УЗИ? УЗИ в клинике Вера. 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле! Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Шторы? Это в пелетон.
8: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
9: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
10: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
3: Камины? Это в пелетон.
11: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
4: У питомца проблемы с сердцем? Запишитесь на консультацию к ветеринарному кардиологу в клинику Барс.
12: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
13: Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
14: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе «Трейдин». Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
15: Белджи. Надежность в движении.
7: Люстры? Это в пелетон.
2: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
2: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
3: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня в нашем городе солнечна. Воздух прогреется до 24 градусов выше нуля. Ветер западный, слабый. Его отдельные порывы будут достигать 11 метров в секунду.
7: Реклама. Я выбираю ароматный кофе только в Chicken House.
0: Товары для дома.
7: Домовита.
0: Сантехника.
7: Домовита.
0: Констовары.
7: Домовита.
0: Товары для огорода.
7: Домовита.
0: А воздушные шары.
7: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова 100.

0: Гороховой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца «Сгусток энергии и эмоций». Балет «Тодос» 6+.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
2: Дорогие мамы и папы, мы знаем, как важно своевременно заботиться о здоровье ребенка. В «Добром докторе» на Брагина 18 ведут прием более 10 опытных педиатров. Ежедневно можно пройти осмотр, сдать анализы и пройти вакцинацию. Запись по телефону 416-500. ООО «Добрый доктор». О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Я выбираю то, что действительно вкусно. Chicken House.
4: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
5: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900. And so we pray.

0: Мардж, не хочу тебя пугать, но кажется, я тебя люблю. Как сказано в одной популярной анимационной ленте, вспомнилось под такой саундтрек, потому что действительно навязчивые мысли о ней или о нем, особенно в период влюбленности, вызывают некоторые опасения, надо сказать, и захватывающие чувства одновременно. Чибанов Ани в эфире Лав-Радио только что, и вот с кем проведем следующие минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: Егор Крид, Артики Асти, Карма. Подметься под занавес. После короткой паузы Монс Сидмирлёв, Heroes и новые 60 минут. Начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день. Заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
5: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
10: Здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Твери 4 часа дня. Love News.
1: В центре Твери перекрыли одну из улиц, и жителей региона приглашают принять участие во всероссийской акции. Это новости на Лав Радио в студии Анна Родионова. Здравствуйте! В центре Твери перекрыли движение транспорта. Ограничение будет действовать до 10:00 в воскресенье на участке Краснофлотской набережной от дома номер 4 до площади Победы. Соответствующее распоряжение подписала горадминистрация. Это связано с проведением мероприятий в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Водителям стоит заранее продумать пути объезда и внимательно следить за временными знаками дорожного движения. В областной столице завершается отопительный сезон. Об этом сообщает компания «Объединенные энергетические системы Тверской области». В течение 2 дней специалисты переведут центральные тепловые пункты на летний режим. Добавлю, 11 мая начнутся плановые гидравлические испытания сетей. График отключений опубликован на сайте компании «Объединенные энергетические системы Тверской области». Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в Тверской области в онлайн-формате. Об этом сообщил в своем канале мессенджере Макс исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. Такое решение он объяснил соображениями безопасности. Чтобы принять участие, необходимо до среды включительно подать заявку на сайте 2026.polk.rf.ru или в соответствующих приложениях в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, либо мессенджере Макс. В личном кабинете это можно разместить фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны или труженики тыла. Акция «Бессмертный полк» в цифровом формате начнется 9 мая в 12:00 на портале 2026.polk.rf.ru и на телеэкранах всей страны. Это были новости. Всем хорошего настроения.
0: Радио «Любовь» для лиц старше 16 лет.
2: Зиверт, Сабрина Карпентер, Мари Краймбрери, Авалан Рокстон. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте большой хит Леди Гага «Just Dance». У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: Зиверт, Cry в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем ближайшие 40 минут этого часа. За экватором Тедди Суимс, Мистер Know It All. Boy Clock Clock, Born Again. BTS, Swim, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Ищите все для дома и сада, растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
3: Камины? Это в Пелетон.
4: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихина поле 2А.
5: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35.
7: Ламинат? Это в Пелетон.
8: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
9: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
10: Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Заболел питомец мой. Ветеринарная клиника доктор Ай и Ой на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обои? Это в Пелетон.
12: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон Лорак Трейд. Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева 7.
13: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, три банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: По данным сервиса Яндекс Погода, вечером в нашем городе небольшая облачность. Слабый западный ветер сменится на юго-западный с отдельными порывами до 10 метров в секунду. Ночью до 12 градусов выше нуля.
9: Реклама.
10: Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
11: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7-48-22-79-79-97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
13: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики.

0: Слушать можно бесконечно. Это Тедди Свимс. Мистер Ноу-Ит-Олл в эфире Love Radio или мистер Взизнайка. И тут волей-неволей задумаешься, знать бы все наперед. Можно было бы стольких ошибок избежать. Ну и зачем тогда, с другой стороны, если неинтересно будет, зная все, что будет наперед. Вопрос этот, в общем, вечен, да, и всегда открытый. Поразмышляйте над этим, предлагаю, в компании других 100% хитов. Пацаны, с этого часа Алан Уокер, Забелла Милкман, Broken Strings, Ольга Бузова, Раненые раны, Богдан Медведев, Broken Heart. После небольшой паузы, ну и в новом часе больше 100% хитов и порция актуальных новостей.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
3: 0+.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
5: Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акции. Правила на сайте www.vbnfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
11: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: В Твери 5 часов вечера. Love News.
1: В России прогнозируют больший дефицит кадров. Названы самые популярные сериалы этого года. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Старение населения приведет к дефициту кадров в России. Особенно заметно это будет в сферах, где традиционно преобладает молодежь. Это IT, торговля, услуги и производство. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экс-сенатора Ольгу Епифанову. По ее словам, для начинающих специалистов ситуация неоднозначная. С одной стороны, уменьшается конкуренция за стартовые позиции. С другой, сложнее выйти на карьерный рост, если опытные коллеги дольше остаются на рынке. Разница зарплат у мужчин и женщин стала максимальной за 13 лет. Как выяснил ТАСС, в среднем доходы занятых на крупных и средних предприятиях девушек в прошлом году были почти на 34% ниже. Наибольший разрыв зафиксировали в Мурманской и Еврейской автономной областях, а также в Забайкальском крае. Минимальная разница в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ивановской области, Республике Алтай и Северной Осетии. Самым просматриваемым россиянами фильмом в этом году стал финальный сезон американского сериала «Очень странные дела». К такому заключению пришли медиа-исследователи. На втором месте расположились «Ландыши» с Никой Здориг в главной роли. Также в топ-5 оказались картины «Первый отдел», «Магическая битва», «След», «Рыцарь семи королевств» и турецкая лента «Клюквенный щербет». Московский областной суд отменил приговор рэперу Гуфу, осужденному на год условно за самоуправство в связи с примирением сторон, передает ТАСС. Апелляция также своим решением отозвала меру пресечения в виде подписки о невыезде. В моду входят солнцезащитные очки с монолинзой. Фэшн-эксперты отмечают, что привычные формы уступают место более футуристичным решениям, которые способны закрывать все поле зрения. Причем в трендах будут различные варианты от минималистичных до полностью масочных дизайнов. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
2: Колоссальный привет всем, кто соскучился по хорошей музыке и хорошей компании. В ближайшие 20 минут Самп, Крем-Сода, Диджей Смэш, Кайга. На старте этого часа Офенбах, Майлз Уэй. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Some Humbreak в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и забежим в ближайшее будущее ненадолго и узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Kungs и Fabulous London Galaxy. Немного раньше Bibi Rexha и Faithless New Religion. Zayn, Die For Me, и после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Ламинат? Это в Пелетон.
4: Я выбираю вкус нашего города. Chicken House.
5: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
7: В магазин «Тверской подарок». Приглашаем всех зайти. На любой тот случай можно сувенир приобрести. Улица Советская, дом 19.
8: Жалюзи? Это в Пелетон!
9: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
10: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
11: Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
12: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе Трейдин. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: Я выбираю классно провести время с друзьями. Только в Chicken House.
8: Люстры? Это в Пелетон.
15: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
16: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids – это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78-85-55 6+.
3: Двери? Это в Пелетон.
2: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде, зато подъезжать будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, вечером в нашем городе небольшая облачность. Слабый западный ветер сменится на юго-западный с отдельными порывами до 10 метров в секунду. Ночью до 12 градусов выше нуля.
2: Реклама.
3: Товары для дома.
4: Домовита.
3: Сантехника.
4: Домовита.
3: Констовары.
4: Домовита.
3: Товары для огорода.
4: Домовита.
3: А воздушные шары.
4: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
5: Где пройти процедуру ЭКО? ЭКО в клинике Вера. 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
7: Москве нужен статус, Питеру лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры, это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене, нас находят по репутации.
8: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
9: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, три банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
10: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
11: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Какое-то приятное ощущение светлой ностальгии. За это спасибо бодрому ремиксу на вечный хит Венса Джоя «Riptide» с Сигала Джексона и Лан Кидрон. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и в не менее разнообразной компании проведем финальные минуты. Этого часа после короткой паузы здесь будут под занавес Леди Гага, Bad Romance, из музыкального прошлого Kungs, Fearless London, Galaxy. И в новом часе начинаем с порции актуальных новостей. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFlea. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFlea отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFlea защищает на целых 90 дней.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем «Купера» и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская

0: Твери, 6 часов вечера. Love News.
1: Пассажирам напомнили о правах на фоне задержек авиарейсов. Правила поступления в магистратуру могут изменить. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Если рейс задержали более чем на 2 часа, людям обязаны предложить прохладительные напитки. При ожидании свыше 4 – горячее питание. А если перенос длится от 8 часов днем и от 6 часов ночью, пассажиров должны разместить в гостинице. Об этом напомнили в Минтрансе. Сейчас временно не принимают и не отправляют самолеты аэропорта Геленджика, Калуги, Костромы, Череповца, а также московские Внуково и Шереметьево. Абитуриентам хотят запретить поступать в магистратуру на специальность, отличную от бакалавриата. По словам авторов инициативы, за 2 года обучения нельзя получить необходимые фундаментальные знания, поэтому профиль следующей ступени должен быть связан с предыдущим образованием либо опытом работы по специальности. Российских бойцов ММА допустили к молодежным турнирам с флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Ранее полное разрешение уже получили дзюдоисты и самбисты нашей страны. Тимати впервые показал лицо младшей дочери. На кого больше похожа малышка, выяснишь на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Заяви о любви во всеуслышание, говоря о чувствах вместе с нами в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои трогательные послания по ссылке. Самые искренние прозвучат в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Женщина заставила сына разбить его любимую приставку за то, что он обидел кошку. Мальчик потерпел поражение в игре и не справился с гневом, а под горячую руку попалось ни в чем не повинное животное. Строгая мама решила преподать урок, который, к слову, одобрили пользователи сети. Еще больше классной информации найдешь в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
2: The Second Voice, Kenya Grace, Alex Warren, Артем Качер, Holy Flame. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа на старте Dave и Tems Rain Dance. Это Love Radio. У микрофона Максим Абдулин. Всем большой привет.

0: Let me be the second voice в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Мы вместе с самыми разнообразными саундтреками твоей любви проведем ближайшие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Мэри Гу заново.
2: Мало ли, заново, ты такой странный. Мало ли, знаешь, я встала от обмана.
0: Бракс, XTN, Pay to Exist.
3: Pay to Exist. Abundance on my list. Every breath that I take.
0: И после небольшой паузы Леони Калум Скотт, Stay. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания Кедр Прайм воплотит вашу мечту в реальность.
5: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас! Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 90 салонов. Все для вашего уюта и комфорта. В ТК «Тандем». Тверь. Октябрьский проспект, дом 70.
6: Обои? Это в Пелетон.
7: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихина поле 2А.
9: Плитка? Это в Пелетон.
10: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
4: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
11: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
6: Шторы? Это в Пелетон.
4: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Ортопедия и нейрохирургия. Операции на спинном и головном мозге. Звоните 73-41-21. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Время действовать. LG S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой LG S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
12: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе Trade-in. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
13: LG. Надежность в движении.
14: Медицинский центр «Добрый доктор» на Брагина, 18, это более 50 специалистов, УЗИ, анализы и вакцинация, а также годовые программы для детей любого возраста, обслуживание в клинике и на дому, персональный медицинский менеджер. Подробная информация по телефону 416-500.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Жалюзи? Это в Пелетон.
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
1: Так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
1: самый,
0: возможно, это
1: самый,
0: этот
1: да.
0: Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером в нашем городе небольшая облачность. Слабый западный ветер сменится на юго-западный с отдельными порывами до 10 метров в секунду. Ночью до 12 градусов выше нуля.
7: Реклама. Я выбираю хрустящую картошку фри Chicken House.
8: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
9: MyFit – фитнес-клуб с большими возможностями. Мы готовы предложить вам обширную и разнообразную сетку групповых занятий для взрослых и детей, бассейны с зоной спа и многое другое. Успейте забронировать абонемент по летним ценам до конца месяца. Подробности по телефону 78 85 55.
10: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
11: Все виды лабораторной диагностики в ветклинике БАРС. Анализы крови, экспресс-тесты на вирусы, цитология и гистология. Нужно поставить точный диагноз вам в БАРС.

0: Батер.
1: Я ценю свое время, поэтому выбираю Chicken After.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: В этом месяце Марику завершает свой большой тур по городам России, а это ее работа заново в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем проведем финальные минуты этого часа до завершения Kylie Minogue «Can't Get You Out of My Head». Под занавес. Чуть раньше DJ Smash и Стивен Ридли «Lovers to Lovers» после короткой паузы. Ну и, как всегда, новые 60 минут откроем с актуальных новостей. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
7: Подробности на tixfly.rf.
9: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67-67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область.

0: Твери, 7 часов вечера. Love News.
1: В Думе рассмотрят новые меры против мошенников. И в Твери пройдет благотворительный забег. Это новости на Love Radio в студии Анна Родионова. Здравствуйте. Госдума может принять в мае новый пакет мер по борьбе с мошенниками, так называемый «Антифрод-2». Как сообщает Интерфакс, об этом заявил председатель Нижней палаты федерального парламента Вячеслав Володин. По его словам, среди предлагаемых мер – маркировка международных звонков, когда человек сразу будет видеть, что ему звонят из-за границы. Кроме того, депутаты проголосуют за введение детских сим-карт с дополнительными мерами защиты и за возможность восстановления доступа к госуслугам только проверенными способами. На 4 дня часть жителей Пролетарского района Твери осталась без горячей воды. Как сообщает компания «Объединенные энергетические системы», это связано с монтажом временной теплотрассы на улице Кирова. По словам коммунальщиков, работы планируют завершить до пятницы. Добавлю, сегодня ресурсоснабжающая компания объявила о завершении отопительного сезона. В течение 2 дней специалисты переведут центральные тепловые пункты на летний режим. Кроме того, 11 мая начнутся плановые гидравлические испытания сетей. График отключений опубликован на сайте компании. Объединенные энергетические системы Тверской области. В Твери пройдет благотворительная акция в поддержку бездомных животных. Как сообщает инициативная группа, забег стартует рядом с площадью Мира 17 мая. В нем могут принять участие как тверичи с домашними питомцами, так и просто любители бега. Организаторы предлагают на выбор дистанции в 2, 3, 5 и 10 километров. Как отмечают волонтеры, собранные средства пойдут на помощь бездомным животным. Сбор участников в 10 часов утра. Подробности в социальных сетях инициативной группы по защите животных без возрастных ограничений. Это были новости. Всем хорошего настроения.
0: Радио «Любовь» для лиц старше 16 лет.
2: И снова большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут этого часа Матранг, Клиган и Варген, Дима Билан, Алок. На старте Yearbooks Graceland. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами.

0: Медуза Матранг в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Следующие 40 минут этого часа проведем с другими хитами, что узнаются с первых секунд, и с новинками в том числе. Из таких прямо по курсу Зиверт «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: И... BTS «Swim». Мадонна, Сабрина Карпентер «Bring Your Love» после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Плитка? Это в Пелетон.
4: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
5: Шторы? Это в Пелетон. Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
3: Камины? Это в Пелетон.
6: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
5: Люстры? Это в Пелетон.
7: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света столько
0: нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером в нашем городе небольшая облачность. Слабый западный ветер сменится на юго-западный с отдельными порывами до 10 метров в секунду. Ночью до 12 градусов выше нуля.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
3: Товары для дома.
4: Домовита.
3: Сантехника.
4: Домовита.
3: Констовары.
4: Домовита.
3: Товары для огорода.
4: Домовита.
3: А воздушные шары.
4: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
5: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике Гранд. Торгово-развлекательный центр Рио, первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выбирать подарок – это искусство. Оригинальные подарки от торжокских золотошвей. Изысканные изделия, расшитые золотом и серебром. Искусство, прошедшее сквозь века.
7: Торговый дом «Русь», Вакжанова, 10.
8: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
9: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, 3 банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
10: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Обычно молчание в радиоэфире – это не очень хороший признак, но в эпоху обилия информации помолчать иногда бывает очень даже полезно. Это Annie Radio Silence, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще скрасим финальные минуты этого часа из музыкального прошлого Freemasons, Софилис Бэкстер, Heartbreak Make Me a Dancer, Зиверт Газ отметится сразу после короткой паузы. Ну и новый час начнем с порции главных танцевальных хитов в машап-миксе Love Power от DJ Lighter.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Смотри! Нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. Первый Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
16: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
17: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Твери 8 часов вечера.
1: Традиционный и колоссальный Love Radio привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут традиционно уделим время главным танцевальным хитам в миксе Love Power от DJ Light. Это Love Radio, меня зовут Максим Абдуллин, оставайтесь с нами.
0: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Mashup Mix Love Power, DJ Light в эфире Love Radio. Стартуем по будням в 20.00 по московскому времени. И вот с кем проведем ближайшие минуты этого часа. Калвин Харрис и Сэм Смит, Артик и Асти, Лана Дель Рей, Оффенбах. И не только они, после короткой паузы.
1: Реклама. Ищите все для отделки и интерьера? ТК «Тандем» – большой выбор плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий и многое другое. Все для вашего идеального ремонта в ТК «Тандем». Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
2: Камины? Это в Пелетон.
3: Ищите хорошего стоматолога? Цифровая стоматология полного цикла в клинике «Вера». 415-400. oovera.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ламинат? Это в Пелетон.
5: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
2: Обои? Это в Пелетон.
6: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Эндоскопия и лазерная хирургия. Врач-нефролог и гастроэнтеролог. Звоните 73-41-21. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Двери? Это в Пелетон.
7: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Барихина поле 2А.
8: 11 мая в ТК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио»
10: 509 900.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги.
4: Первая любовь.
3: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером в нашем городе небольшая облачность. Слабый западный ветер сменится на юго-западный с отдельными порывами до 10 метров в секунду. Ночью до 12 градусов выше нуля.
8: Реклама. С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
9: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Солнечный, так называемый Shine, это как раз то, чего мы все долго ждали и наблюдаем, хочется верить, во всех уголках нашей необъятной. И также везде сцены жизни сопровождаем любимой музыкой. Звонкий Shine только что в эфире Лав-Радио, ну а вот кто будет здесь совсем скоро.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: До финала этого часа отметится Five Star Family. Вместе мы из того самого музыкального прошлого. Фуше Deep End, чуточку раньше, и Маршмелло Подгол, The Man, Phoenix. После короткой паузы. Ну и в новом еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-банке. Физбанк.ру. ООО ВБ-банк.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Михаил Шуфутинский.
11: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
10: Юлианна Караулова.
9: Отпетые мошенники.
12: Люби меня, люби.
9: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Твери 9 часов вечера.
1: И нам Мод, и Манбек, Софи Рейс, Леша Свик и многие другие скрасят первые 20 минут нового часа. На старте Bieber X and Faithless New Religion. Вы слушаете Лав Радио, у микрофона Максим Абдуллин. Хорошего вечера.

0: и на Flashbacks в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа за экватором Элтон Джон и Бритни Спирс. Hold me closer. Дэйв и Тэнс, Rain Dance. И Беовулф, Феникс, после небольшой паузы.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в Сочи.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen, потому что мама тоже хочет быть красивой.
3: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
4: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
5: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
4: Торжокские золотошвеи приглашают посетить увлекательный мастер-класс по золотному шитью. Только у нас вы сможете своими руками создать эксклюзивный сувенир, познакомиться с техникой золотной вышивки, узнать, что такое канитель и почему ее нельзя тянуть. Получите незабываемые эмоции вместе с торжокскими золотошвеями. Мы ждем вас по адресу: город Торжок, Калининское шоссе, дом 12.
6: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты, замены хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
9: Медицинский центр «Добрый доктор» на Брагина, 18 – это более 50 специалистов, УЗИ, анализы и вакцинация, а также годовые программы для детей любого возраста, обслуживание в клинике и на дому, персональный медицинский менеджер. Подробная информация по телефону 416-500.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки, наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов ЦИПа. Местные магазины ЦИПа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
12: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Love Radio.
1: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
2: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
1: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: По данным сервиса Яндекс Погода, вечером в нашем городе небольшая облачность. Слабый западный ветер сменится на юго-западный с отдельными порывами до 10 метров в секунду. Ночью до 12 градусов выше нуля.
7: Реклама.
8: Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
9: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихино поле 2А.
10: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
11: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
12: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
13: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
14: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids – это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78 85 55 6+.
15: Медицинский центр «Добрый доктор» на Брагина 18 – это более 50 специалистов. УЗИ, анализы и вакцинация, а также годовые программы для детей любого возраста, обслуживание в клинике и на дому, персональный медицинский менеджер. Подробная информация по телефону 416-500.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Как говорится, два в одном, и даже не потому, что на записи Элтон Джон и Бритни Спирс. Трек этот сделан из двух ранее выпущенных песен Элтона Джона. Подобно он уже проделывал с Cold Heart. Ну а это Hold Me Closer, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами еще проведем финальные минуты этого часа. Pink Try из десятых, отметится здесь в финале этого часа. Чуть раньше Ольга Бузова, «Раненые раны», лирик «Don't Go Mad». Через мгновение, ну и как всегда, больше разнообразной музыки в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.
2: Love Radio. Love Radio.

0: Твери 10 часов вечера.
1: Ваня Дмитриенко, Раза и Бруно Марс, Боб Синклер, Кайза, Доминик Файк. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут. На старте этого часа Леони и Кэллум Скотт, Стэй. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай мой трек «Венера, Юпитер» в эфире Love Radio.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Лав радио.
1: Is there?

0: Shake it to the max. Molly с Clipping Chants и в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И здесь же на горизонте музыкальном еще больше разнообразных и стопроцентных хитов. Карма, Егор Крид и Артик Асти, под занавес. Еще в ближайшие 40, Your Books, Graceland. Леша Свик, не лето, Мэри Гу, Аритмия, через пару отличных треков. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
4: Москве нужен статус, Питеру – лоск. Где найти все сразу? В 11.35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене. Нас находят по репутации.
5: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
6: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
7: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Реклама. С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
6: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Париж — это жизнь, слегка перефразируя известное выражение, и мы с вами движемся дальше. Филат Фикарес, движ только что в эфире Лав-Радио, где узнаем, кто еще отметится до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: Егор Крид, Артики Асти, Карма, под занавес, чуть раньше Дэвид Гетта, Биби Рекса, Джей Балвин, Say My Name и Кайли Минок, Red Blooded Woman, через мгновение и прямиком из музыкального прошлого. Ну и как всегда, традиционно, еще больше саундтреков твоей любви в новом часе в эфире Лав Радио.
2: Лав Радио.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Лавradio. Для лиц старше 16 лет.

0: радио.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает.

Love Radio. Love Radio.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

0: В Твери час ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Я опять по турам, друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта, секса с перекуром.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

Радио.

0: Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00-517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
5: Все мы изначально чайник.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?